Я ты пьет, просто пьет гитару, заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишай про тебя, но песни вне. Я ты пьет, просто пьет гитару, заспеваю аж до темноты. Як зазнав